видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы не в себе, мы на себя не похожи. И я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Ты сказал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир. Как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грусти. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже те,

0: хорошем.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но...

0: в инфопотоке сплошных новостей. Нам быть уверенным необходимо то, что среди миллиардов людей друг друга мы не пройдем мимо.
1: Мы так похожи.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 29 июля в 11 часов в прямом эфире «Планета ФМ»
2: «Автодебаты».
1: Темой разговора станут двухколесные средства передвижения. Гость студии Валерий Митович, заместитель начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области.
3: «Автодебаты» на «Планете ФМ».
4: «Планета ФМ». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования региона приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий на площадках 15 колледжей и техникумов. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
6: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
7: Если хочешь быть здоров, вот совет от докторов.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, «Автопрестиж» – вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом ПМИ состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.

0: круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
1: Возрастное ограничение 12+.
2: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования региона приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий на площадках 15 колледжей и техникумов. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.
1: Эти нежные касания –

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии. И под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. Автотрейд. Улица Шоссейная.

0: телефоне вас больше не устраивает? Что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию. Убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
10: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
10: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования региона приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий на площадках 15 колледжей и техникумов. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения.

Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбург-100», проектная документация на сайте наш.дум.рф. Hello.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
8: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках программы государственно-частного партнерства в Оренбург доставлено более 1600 саженцев многолетних растений. Как итог, в губернаторском саду у Елизаветинского спуска появилась новая уютная локация для прогулок и отдыха.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
1: Едем!
2: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
3: Уф, жара.
4: Да ладно, Автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр Автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор». Неоферта.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
8: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
9: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: 29 июля в 11 часов в прямом эфире «Планета ФМ»
12: автодебаты.
11: Темой разговора станут двухколесные

0: ООО «Автодор». Не оферта.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1. Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
7: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбуржье началось обучение наставничеству в медицине. На базе областной клинической больницы номер 2 стартовал первый цикл обучения для врачей и медсестер региона, организованный Оренбургским государственным медицинским университетом. Курсы за счет средств федерального бюджета пройдут в Оренбурге, а также в Орске и Бузулуке для медицинских организаций Восточного и Западного Оренбуржья. 420 врачей различных специальностей и более 200 медицинских сестер пополнят теоретические знания и практические умения по вопросам организации наставничества в сфере здравоохранения. Наставничество в медицине существовало во все времена. Запрос сегодняшнего дня – регламентировать и в конечном итоге упорядочить этот процесс. При этом в России проверят, как работает наставничество для молодых врачей. Президент Владимир Путин поручил провести в регионах мониторинг системы наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций. Проведут мониторинг комиссия Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» вместе с Народным фронтом и Национальной медицинской палатой. Поставлена задача организовать мониторинг реализации программы на местах, быть на связи с молодыми специалистами и их наставниками, собирать и анализировать их замечания и предложения. Итоговый доклад должен быть представлен в правительство до 1 ноября 2026 года, а затем ежегодно. Отдельное поручение получил Минздрав. Ведомство должно подготовить обзор лучших практик наставничества в здравоохранении и обеспечить их распространение в медицинских организациях. Ранее президент заявил, что практика наставничества для выпускников медицинских колледжей и вузов не должна становиться формальностью и приводить к перегрузкам врачей, которые берут на себя дополнительные обязанности курировать молодых специалистов. Для Оренбургской области привлечение молодых кадров – стратегическая задача регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые предоставляют единовременные выплаты специалистам, выбирающим работу в сельской местности или малых городах. На 2026 год запланировано 46 таких выплат. Кроме того, введены ежемесячные специальные социальные выплаты для медицинских работников. Не менее важная роль отводится обновлению больниц и поликлиник, их оснащению современным оборудованием. По поручению Владимира Путина программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года. В эти годы в Оренбуржье будет проведен капитальный ремонт 96 медучреждений и закуплено новое медицинское оборудование, говорит первый заместитель министра здравоохранения области Павел Орлов.
2: Программа, утвержденная с 26 по 30 год, предусматривает 58 единиц именно тяжелого оборудования. Это 23 единицы рентгена в районе будет установлено, 18 передвижных рентгенов, которые могут позволить делать снимки не только в стационарных условиях, но и в условиях реанимации других подразделений. Это 8 флюорографических установок для своевременной диагностики и выявления заболеваний легких. Это 7 компьютерных томографов.
1: Отметим, оборудование сразу включается в работу. Так, в поликлинике номер 2 Оренбургской больницы имени Пирогова в первые дни эксплуатации нового рентген-аппарата обследование прошли около 400 пациентов. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи!

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках программы государственно-частного партнерства в Оренбург доставлено более 1600 саженцев многолетних растений. Как итог, в губернаторском саду у Елизаветинского спуска появилась новая уютная локация для прогулок и отдыха.
0: Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
8: Вы все еще ищете квартиру?

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: больше, чем музыка.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году более 15 тысяч студентов среднего профессионального образования региона приняли участие в проекте службы занятости населения «Институт карьерных менеджеров». Для учащихся провели свыше 730 профориентационных занятий на площадках 15 колледжей и техникумов. В этом году среди участников проекта более 1000 ребят нашли работу, будучи еще в процессе обучения.
0: Планета FM 87.9 FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу. Так, квартиру купили.
4: Угу.
3: А мебель где брать?
4: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
3: Едем.
4: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уф, жара.
7: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
8: BLG. Надежность в движении.
9: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
10: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
11: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
13: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Это FM. Планета FM 87.9 FM.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Планета FM. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. 87.9 FM. Радио город.

0: Дождемся.
1: Планета FM. Планета FM в ритме города О.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM в ритме города О. Планета FM.

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.
1: Самая любимая музыка льется песней сдалека, сдалека.
0: Планета FM в самом сердце.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мне страшно, что я здесь один, и тебя тут вовсе нет.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой, дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM.

Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета ФМ. Ничего лишнего. Планета ФМ.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

FM. Ничего лишнего. Планета FM.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и до...

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

кажется, что мы не остались друзьями. Ты верила, наш мир не может быть разрушен. Приятно знать,

Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Больше, чем музыка. Всегда в твоем сердечке. Планета.